Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском. Удивительно вкусно, искристо и остро. Весь я в чем-то норвежском. Весь я в чем-то испанском. Вдохновляюсь порывно и бер...

группе девушек нервных, в остром обществе дамском, я трагедию жизни притворю за фарс. Ананасы в шампанском, ананасы в шампанском.